0: 大哥。
1: 哟 ，нормально я。
0: 你今天这么有空来？
2: 我是专程来找你的。
0: 哦，山地，一定有让我高兴的事。
2: 那大长，给我当一回俄语翻译怎么样？
0: 去那里就干了个吗？
2: 中川机场。
0: 龙大哥，你要去苏中机场对吗？
2: 敢骑马吗？
0: 龙大哥，你完了吗？我是哥萨克骑兵大卫的女儿。
3: 我父亲阿皮辛达都是干的事。爸，起来。
4: Стоять! Куда едете?
0: Нам нужен твой офицер.
3: Хорошо, пойдем со мной.
5: Товарищ генерал, Наталья прибыла.
6: Давайте, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Наташа.
0: Здравствуйте. Это мой друг, о котором я вам говорила.
7: Очень приятно.
3: Я вам не познаком.
7: Давай, пожалуйста.
6: Сиди, сиди.
8: Что вы хотел?
0: Не я уже машер. Синдзя.
2: 据我掌握的情报，日本人要对中川机场进行破坏。
0: Он говорит о том, что японская армия напала на аэропорт.
8: Нет, это невозможно.
0: Хонжа, плохой ма.
8: Наружить? Это невозможно. Наши летчики стреляют они.
2: 我们已经发现了日军空降特务的踪迹，他们极有可能用特遣队的形式渗透。对机场实施攻击。
0: Он говорит о том, что они уже приготовили армию, чтобы напасть на аэропорт, потому что так и есть.
8: Ты армия?
0: Хан? 是韩家军。
8: Шпион или что?
0: 什么身份？是外围部门的官员。
8: Или сам.
0: 这个情报准确吗？或是以众猜巧？Это Лун Ён Хон.
8: Ты Лун Ён Хон?
2: 看来阁下对我并不陌生。

0: Куда едете?
1: Нам нужен твой офицер.
0: Хорошо, пойдем со мной.
2: Товарищ генерал, Наталья прибыла.
3: Давайте, пожалуйста. Здравствуйте, Наташа.
1: Здравствуйте. Это мой друг, о котором я вам говорила.
3: Очень приятно. Я с вами познаком. Давай, пожалуйста.
4: Сиди, сиди.
3: Что вы хотел?
1: Нео Шамаши, Синдзя.
5: Чего там вот этим бал? Рыбарин, я до Чунчан Чичан, Чинчан Похай.
1: Он говорит о том, что японская армия напала на аэропорт.
3: Нет, это невозможно.
6: Хонжа, Похайма.
3: Наружич? Это невозможно. Наши летчики, стреляясь они.
5: 我们已经发现了日军空降特务的踪迹，他们极有可能用特遣队的形式渗透，对机场实施攻击。
1: Он говорит о том, что они уже приготовили армию, чтобы напасть на аэропорт, потому что так и есть.
3: Ты армия?
6: Хан? 是汉家军.
3: Шпион или что?
6: 什么身份? 是八百部委的官员.
3: Или сам?
6: 这个情报准确吗? 祸水以众猜晓.
1: Это Лун Юньхун.
3: Ты Лун Юньхун?
5: 看来阁下对我并不陌生.
1: Он, да, он говорит, что вы его очень плохо знаете.
3: Ха-ха, нет.
6: Бу-бу-бу.
3: Я тебе
6: очень мало знаю.
3: Только я что?
6: Знаю, что ты
3: красный
6: армий.
5: Теперь
1: вы знаете, кто я, и можете понять, что я хочу.
5: Давай, поговорим. Я хочу, чтобы вы,
1: говорит о том, что у него есть один секрет, и он бы хотел, чтобы вы его сохранили.
3: Ха-ха. Это ваши свои
6: дети.
5: Это ваши свои дети.
1: Пожалуйста, можете сохранить этот секрет. Это очень важно для меня. Ради меня, пожалуйста.
3: Лун, ты очень умный.
6: Не хан
3: цоми. Вы застали такой вопрос.
5: Что ты хотел делать?
1: Это секрет. Это его секрет. Вы можете сохранить для меня, пожалуйста. Это очень важно.
3: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
0: 是我，
5: 马西里，谢谢你。
0: 龙颜红，不用谢。
6: 专院马西里大笑的话能成真？
5: 什么话？
6: 我们哥仨个女人热情似火。
7: 碾子大哥，你过来。
8: 哎，什么事儿啊？
7: 我叫你过来还能有什么事儿啊？
8: 你想明白了。
7: 你说我这命苦不苦？随丈夫走亲戚，过大河翻了船，流落到这儿连名字都不知道的地方。
8: 你昏着时老喊一个叫 龙远红的，莫不他就是你男人？
7: 也许他已经不在人世了。
8: 不是吓唬你啊，我在这河边几十年了，落水能活着爬出来的除了你，我就没见过第二个。幸亏你遇到了我。
7: 碾子大哥，我认命，你要是中意我，开门进来吧。